ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯠꯄꯝ ꯏꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ.